не для того, чтобы, как прежде, сказать вам, те слезы, что мы проливаем поддельные на страдания и рыдания наши, спокойно смотрите.

Лишь только нож своим покровом верхи Кавказа осенит, лишь только мир волшебным словом завороженный замолчит.

Лишь только ночь своим покровом верхи Кавказа осенит, лишь только мир волшебным словом заворожен.